0: Ridgewood City, Mandel Parks, and all you people on Duke's Expressway, sweating up a storm. Turn on some of this funk and forget for a moment that you're getting bent over Mother Nicole Gill.
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
4: You funky junkies ready out there?
5: 1, 2, 3.
6: Ooh, cool. Beats, funk, rhythms, international funk, and Africa, Africa, African beats and rhythms. It's IF99.

0: This is your DJ, your one and only DJ, Femi Kuti, saying hello, Liberty City. Try to make today out of sight, and especially try to stay out of the sight of the police.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Where the Horn? Да, Хорн превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?
0: This is funk to make you sweat, to get you out into the streets of the city and see your brothers and sisters join together right now. We're gonna live it up with some funk, living it up.